Паиза очне дупле, равно ему мозак продирете, точно у онай живац. Хе-хе.

Свечена игра, светло спали, и тебя шея в тебе. И жути дьяволи вире из рукава, и всякий ноготь крие отров любови. Ты си сав мой бол, ты си сав мой бол. Ти си сам мой бог, ти си сам мой бог, ти си сам мой бог.